Мы с ней проводили целый день компактный курс сердечный в месте Хошебус. Фацит организаторки из чего слышали уже пьет, кто ее утренчилова, жинца даем обжильникам то кроно, что их мотивирует, а как до наук ну сердечку рыц. Мы запираемся еще раз с полицией Тиму с усудом для сербского сердлинского рума. Сотен усуд вознаменил за гмену Марковскую Гелу, то мы пшашали его шоту Титера Фрайхофа, кеншо теке цвонг Брамбургской сербской рады. Беже слово пейда тенрас преднерас Ильяс Бисе вет жилойские высады. А я довалу бы цас, то я гешпа, аби се педали на драгование до места, кому ж теке гроне Европский Иерусалем. Бужаме в месте Сараево. До того маме актуальны поезд, чи асе ве стартуеме за жишецем пеструбом редне аж чо педла.